0: Дончева.
1: Рота Равнис, Рота Мирно, Рота Остави.
0: Христо Иванов.
1: Няма вече непорядия, арести и строй.
0: Хаджигенов.
1: Има само мацки млади.
0: Капон и Майя.